0: in your career to say that shit. Hip hop needs dope lyrics.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемечи. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на...